сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: снились твои губы
1: опять.
0: И я снова тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню.

сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.